0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Лав-радио.
2: Been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
1: Пик возможностей человека.
0: Это пик возможностей человека.
1: Да, вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
0: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: даже минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы «ЛА».

girl. 내 우주 왜 너만 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시.

0: 18+. Love, любовь, лайф живой.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: путешествие.
1: 18+. Лав, любовь. Лайф живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник. И скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Подробности на tixfli.rf.

0: Лады Лав Радио.
1: Если вы пытаетесь сдавать на права, то новые правила уже вступили. Но самое главное, что нам напоминают, что нельзя с собой брать на экзамен.
2: Скрытые микрофоны и камеры. Давайте будем честны, сдать теорию и выучить все перфокарты, все билеты. Это несложно, это все могут сделать. Просто большее количество итераций, часов повтора.
1: Да. Заметьте, чувствуется, что Ярослав уже давным-давно с правами. Потому что прозвучало слово перфокарта.
2: Так это раньше называлось.
1: Да я понял просто. Ну, это удивительно, конечно. Перфокарт. Я, кстати, да, в 66-м сдавал.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
5: «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
9: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
10: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
11: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Москве полдень. Всем привет. Love
1: News. В России изменили процесс оформления нетрезвых водителей. В школах может появиться еще один обязательный предмет. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Фиксировать факт вождения в состоянии опьянения будут по новым правилам. Согласно законопроекту, сотрудники ГАИ теперь могут не заполнять протоколы об отстранении от управления транспортным средством. При необходимости соответствующие пометки будут ставиться в других документах, при этом для водителей ничего не изменится, а сама процедура освидетельствования остается такой же. Для школьников может появиться еще один новый предмет. Речь идет о шахматах. Ввести эту игру в программу сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет предложили в Госдуме. Отмечается, что шахматы формируют у ребенка не только способность концентрировать внимание, но и логическое и стратегическое мышление. По словам депутатов, это особенно важно в период увлечения гаджетами. Проект находится на рассмотрении. Море не по карману, поэтому треть россиян проведет летний отпуск дома. Согласно опросу «Комсомольской правды», по сравнению с прошлым годом, такое времяпровождение укрепило позиции. В этом году 33% респондентов планируют отдыхать у себя в квартире. Дачники, напротив, потеряли популярность, таких лишь 10%. Тем временем Черноморское побережье выбирают 12%, а Турцию для отдыха предпочли всего 3%. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова, присоединится к городскому празднику. Все желающие смогут бесплатно зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей, в частности запланированы детские и ночные велопробеги без возрастных ограничений. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.
0: Большой привет всем, кто с нами, всем, кто подключается к волне любви и наслаждается выходными. Погода шикарная, такой же крутой у нас и плейлист Offenbach Miles Away. На старте этого часа дальше Алефарбен, Рене Миллер, Body Talk, ну и я, Макс Флабен, приветствую.

0: тебе что-то слишком родное почувствовала Ольга Серябкина, ну или героиня ее трека «Асфальт», который прямо сейчас звучит здесь на волнах Love Radio в 12:21 по столичному времени. Шикарная погода за окном, шикарная музыка здесь, так что погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Будет все, что ты любишь, но прежде чем мы продолжим наше музыкальное путешествие по этому уикенду, по началу этого уикенда, я всех поприветствую. Друзья, большой привет, здрасте и салют всем и каждому, кто прямо сейчас слушает нас, неважно где, дома, в машине, хотел сказать на работе, но нет, так лучше не нужно делать. Слушай нас везде, только не о работе думай и не находись там. Находись здесь с нами в моменте до конца этого часа. Atomos, I like the way you kiss me. Trash, I like Jess Glynn, Summer's Back. Ну и совсем скоро Bieber X Fateless New Religion. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Рады Лав Радио.
1: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
2: Пик возможностей человека.
3: Это пик возможностей пик человека.
2: Да, вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
1: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
0: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: песня в эфире Love Radio прямо сейчас. Если ты не узнал, конечно же, это Friendships от Паскаля Летублона. Ну, конечно же, можно было не понять, что это о друзьях и дружбе, потому что безмолвно работа звучит абсолютно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но мне кажется, об этом чувстве дружба можно, в принципе, без слов все сказать. Музыка, как и сделал французский музыкант Паскаль Летублон. Ну, а дальше нас с тобой ждет целый час новинок в проекте Fresh Time. В 13.00 начнем открывать этот сундучок со свежими работами со всего мира. Ну, а пока что Atomos, I Like The Way You Kiss Me до конца этого часа и One Republic, Give Me Something.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
12: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
13: 18+.

0: 13.00 в Москве. Огромный салют всем, кто следит за новинками музыкальной индустрии. Эта неделя была богата на хорошие модные релизы. Мы ослушали все и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что шазам вместе на старт и погнали.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: Все верно, это твой час с новинками. Меня зовут Макс Фабиан, и сегодня весь этот час, да и в принципе весь день, всю субботу мы с тобой будем вместе. Много новой музыки отслушаем, узнаем, что интересного вышло на западных музыкальных стримингах. Вернемся в Россию, послушаем наших фрешменов, тех самых ребят, которые достойны будут в этом году занять лучшие позиции в лайнапах наших фестивалей летних. Ну и, конечно же, посмотрим, что завирусилось в последнее время, последнюю неделю, может быть, даже две в социальных сетях. Именно на эти треки, звуки снимают много вертикального контента. Ну и прямо сейчас начнем с работы Zone. Это свежая совместка американского диджея и легенды хаус-музыки Марка Кинчина. Он выступает под псевдонимом MK. И британской вокалистки Поппи Баском. Это пьяный хаус, динамичный клубный трек с супругим басом. Ну и сразу после выхода сингл попал, конечно же, в крупнейшие мировые танцевальные плейлисты, такие как All New, All Now и New Music Friday на Spotify.

Taking Hiding в эфире Love Radio. В переводе с финского это огнемет. Действительно масштабный музыкальный хит, представленный скрипачкой Линдой Лампиниус и поп-исполнителем Пете Паркином. Песня одержала, кстати говоря, победу на финском национальном отборе 2026 года и стала официальным синглом от Финляндии на конкурсе Евровидения 2026 в Вене в этом году. Трек возглавил, между прочим, национальный чарт синглов Финляндии и побил рекорды по просмотрам клипа. Ну, действительно, масштаб очень велик у этой работы. Дальше движемся с тобой. «Мало огня» нас с тобой ждет. Новый сингл возобновленной группы «Серебро», выпущенный 15 мая 2026 года. Совсем свежий трек. Он представляет собой современную поп-переработку легендарного хита 94 года певицы Линды. Автором оригинальной музыки и продюсером обновленной версии выступил Максим Фадеев. Слушаем «Серебро», «Мало огня». Раз.

Mad World здесь на волнах Love Radio. Это динамичный релиз немецкого электронного дуэта Two Colors. Звучит трек. Во-первых, он звучит фирменным для двоетия жанра мелодичного дипхауса и дэнс-попа. А мы же с тобой дальше отправляемся в музыкальные стриминги Европы для того, чтобы узнать, какие треки, интересные треки вышли там за эту неделю. Ну и, естественно, сходу к новому синглу обратимся, американского R&B-исполнителя Криса Брауна. Композиция стала одним из центральных и самых обсуждаемых треков его нового 12-го студийника под названием «Браун». Критики и поклонники отмечают, что по своей атмосфере и подаче трек напоминает эру его знаменитого альбома «X» 2014 года.

очереди трек «Illuminate», масштабный интернациональный сингл колумбийско-канадской R&B-исполнительницы Джейси Рейс и палестино-чилийской поп-звезды Ильяны. Песня записана при участии музыкальной платформы FIFA Sound и войдет в альбом Official FIFA World Cup 2026, релиз которого намечен, кстати говоря, на день открытия турнира, а это 11 июня 2026-го.

Ну и напоследок в этой компании Satisfy, совместный сингл шотландской хитмейкера и диджея Кельвина Харриса и стремительно набирающей популярность певицы Джейзи. Сочный эмоциональный голос гармонично лег на бит Харриса, с которым он триумфально возвращается к своему фирменному жанру европейского пьяно-хауса.

0: Эти новинки вскоре могут стать мировыми хитами, а также оказаться в нашем эфире. Ты слушаешь проект Fresh Time на волнах Love Radio. Продолжим через пару минут.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Beautiful Places. Здесь на волнах Love Radio. Атмосферный танцевальный боевик легендарного голландского диджея Тиеста и американской вокалистки Брианны Грейс. Трек, кстати говоря, долгое время циркулировал в сетах диджеев как эксклюзивный ID, ну а масштабная презентация состоялась в конце 25 года во время триумфального шоу Тиеста «Призматик» у великих пирамид Гизы в Египте. Мы же с тобой движемся вперед, нас с тобой ждет нежность от звонкого, глубокий и атмосферный релиз российского артиста, песня об откровении к внутренних, ну и, конечно же, о диалоге, который вечно, ну, звучит в нашей голове, об эмоциональном выгорании. Послушаем прямо сейчас от звонкого. Это его нежность.

Какая-то нежность звонкого кричит здесь на волнах Love Radio. Ну а мы отправляемся дальше по нашему плейлисту и хотим, конечно же, хотим узнать, какие артисты и российские имена достойны твоего внимания и станут наверняка хедлайнерами на фестивалях в этом году различных и летних. Ну и первой в этом списке будет свежая работа мейнстрим, меланхоличный релиз российской инди-поп-исполнительницы Шады. Песня посвящена теме бесполезного и болезненного расставания и осознания того, что бывший партнер оказался банальным и поверхностным.

сразу после сингл «Привкус мяты», меланхоличный релиз российского поп-исполнителя Белла Гая. Релиз стал важной частью весенней череды его синглов. Вышел он в один период с такими работами, как «Кола без сахара» и «Чертовски красиво».

финале этой тройки совместная работа «Случайность» независимого музыкального проекта «Огней ночных» и автора-исполнителя Тунгатаров. Над релизом работала сильная команда продюсеров. Сведением и мастерингом занимался звукорежиссер Алексей Доброхотов, и визуальной частью разработали ее фотограф Руслан Сабинин и Анна Петровская. И, кстати говоря, художник Софья Володина тоже принимала участие. Никакого и чистое настоящее творчество.

0: эти имена вскоре могут стать хедлайнерами на концертных площадках в России и не только. Ну а ты слушаешь Love Radio, проект Fresh Time. Вернемся через пару минут.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Sheeran Repeat здесь в эфире Love Radio. Первоначально этот трек назывался Rewind Repeat. Долгожданная совместная работа. Релиз стал одним из самых эмоциональных событий в истории современной электронной музыки благодаря уникальной предыстории. 12 лет ждали фанаты этот трек. Артисты начали работать над ним еще в 2014 году в Нэшвилле, но в 2015 Гарик впервые презентовал его на фестивале Ultra Music Festival. Однако из-за затяжных конфликтов между звукозаписывающими лейблами официальный выпуск трека был заморожен на долгие годы, ну а фанаты считали его потерянным, просто безвозвратно шедевром, между прочим. Трек все-таки вышел 14 мая 2026 года к 30-летию Мартина, и он сказал, что это лучший подарок для меня на день рождения. Ну а мы с тобой движемся дальше, подарки еще будут, например, вот сингл What's Done Is Done, это свежий релиз британской R&B звезды Джорджи Смит, композиция выдержана в жанре утонченного современного R&B и нео-соула с мягким обволакивающим звучанием.

Ильич в эфире Love Radio, один из главных русскоязычных танцевальных хитов весенне-летнего сезона 2026 года. Он сочетает в себе узнаваемый клубный продакшн старой школы от диджея Смэша, ну и фирменный слегка такой атмосферный поп-вокал Артема Качера. Очень красиво звучит работа, лови ее в нашем плейлисте. Ну а дальше мы пробежимся с тобой по тем трекам, которые завирусились в последнее время в социальных сетях. Именно на них пользователи снимают много вертикального контента. Очень много. Ну и первым в этой компании будет трек «Сколько у тебя тайна?» Лиричный релиз российского хитмейкера Рамиля. Трек представляет собой внутренний монолог артиста о ментальной усталости, старых привычках и сложных отношениях. Кому знакомо, шазам.

Продвигаемся дальше. Сингл «Мотив преступления» нас ждет. Динамичный релиз Люси Чеботиной. Песня моментально попала в топ крупных стримингов ВК-музыки, Яндекс.Музыки, МТС-музыки, пополнив списки главных поп-новинок весны.

напоследок тебя ждет «Медляк». Это свежий лирический релиз российского рэп- и поп-исполнителя «Зомба». По звуку традиционный для «Зомба» качающий ритм здесь уступает место более мягкому, замедленному саунду, идеально подходящему под описание медленного танца.

0: Такие вот новинки сегодня в топе в социальных сетях. С тобой Love Radio, проект Fresh Time. Обязательно оставайся с нами.
1: Реклама.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
7: Подробности на tixfree.rf.
10: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

Me Girl в эфире Love Radio. Долгожданный камбэк шведской поп-бунтарки Tuvi Lu, официально выпущенный 13 мая этого года. Трек на собственном лейбле Pretty Sweet Records при поддержке Virgin Music Group. Работа стала лид-синглом в поддержку грядущего шестого студийника певицы Tuvi Lu под названием Astros. Ну а мы движемся с тобой дальше к финальному треку этого проекта сегодняшнего. Runway будет мощная совместка поп-иконы Lady Gaga и рэп-исполнительницы Deutsche. Саундтрек создавался настоящей командой мечты американской музыкальной индустрии. Помимо Гаги и Дойче, с авторами и продюсерами трека выступили Бруно Марс, а также громеносные продюсеры Эндрю Уотт, Circuit и D-Mile. Ну и на этом, конечно же, хочется пожелать всем классной музыки дальше. Мы продолжим уже с твоими любимыми артистами в новом часе. А проект Fresh Time уходит наполняться свежестью до следующей субботы. Я Макс Фабиан, остаюсь с тобой, так что погнали вместе.

часа дня в Москве. Продолжаем вдохновляться хорошей погодой, крутой музыкой и супер-хиты. На старте этого часа Волан Роксон, Вити Гоу, LP Other People в ремиксе Свенки Тюс и Going Deeper. Ну и я, Макс Фабер.

0: мыслях, что о твоей голове. Боб Синклер, Кайза здесь на волнах Love Radio. Хочет узнать девушка, о чем же таком скрытном думает мужчина. Может быть, там что-то эротическое. А она этого и ждет. Бывает и такое.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Бывает нередко, ну а мы с тобой продвигаемся вперед. 14.20 практически в столице. Суббота в самом разгаре. До конца часа очень крутые работы. Счастливым от не лета учимся быть.
2: Сегодня себе позволю самым счастливым стать. Я по вышенному полю закат не дугуль.
0: Чуть раньше здесь Александра Стэнфайр. Дракула от Эйм Импала и Джинни совсем скоро. Это Love Radio, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Если вы пытаетесь сдавать на права, то новые правила уже вступили. Но самое главное, что нам напоминают, что нельзя с собой брать на экзамен.
1: Скрытые микрофоны и камеры. Давайте будем честны, сдать теорию и выучить все перфокарты, все билеты. Это несложно, это все могут сделать. Просто большее количество итераций, часов повтора.
0: Да. Заметьте, чувствуется, что Ярослав уже давным-давно с правами. Потому что прозвучало слово перфокарта.
1: Так это раньше называлось.
0: Да я понял просто. Ну, это удивительно, конечно. Перфокарт. Я, кстати, да, в 66-м сдавал.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
2: «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Александр Стэн Файер здесь на волнах Love Radio. Практически провожаем час 14.50 в столице.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно же, хочется с радостью тебе сообщить, если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio. Ну а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого мы запускаем спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга следующей недели лови в эфире спецсигнал, ты его легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в большой финал. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Ну а все подробности найдешь на нашем сайте и в наших социальных сетях 18+. Ну а не лето счастливым будет завершать наш час. И в финале, в самом финале, Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк и Тимбалэнд с большим хитом «Give it to me».
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты. 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Лари Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Технологии строятся. Фитнес развивается. Знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
13: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

задня в Москве. Тебе не нужно видеть всю лестницу, просто шагни на первую ступеньку, включи погромче музыку, вдохни поглубже и расслабься. Все будет отлично. Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love на старте.

сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте.

0: Мона. Здесь на волнах Love Radio с атмосферной работой «Воин и дракон». Ну, а мы с тобой определимся, кто мы, воины или драконы, в ближайшие 40 минут, когда прослушаем весь наш плейлист, который, естественно, мы для тебя приготовили.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Эти 40 минут будут действительно атмосферными и музыкальными. До конца часа с нами Егор Крид, не забудки.
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало билетей. Позвони.
0: Чуть раньше Рехаб, Вась, Джей Пи Кубер, Джет Лейн. Ну и совсем скоро Грейсленд от Yearbox. Радио, наслаждайся саундтреками твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: First Light, первый огонек, первый свет, первый луч от Ланы Дель Рей. Ну, от нее это не первый луч, конечно, звездный, но так или иначе, ее работа максимально озаряет наш эфир. 15:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В финале этого часа нам осветит дорогу в новый музыкальный отрезок Егор Крид, незабудки, и также будет Маклемор, Райан Льюис, Трифт Шоп. Ну а ты оставайся с нами, впереди лучшие саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
9: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
12: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
13: 18+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

Москве 16. Большой привет всем, кто с нами, всем, кто слушает Love Radio и наслаждается выходными. На старте этого часа Bibi Rexha, Fate's New Religion. Дальше послушаем BTS, Swim, Камилу Кабе, Young Thug, Гавану, ну и я, Макс Фабиан.

0: Кей-поп и бас-комп Zone здесь в эфире Love Radio. Чуть ранее мы сегодня обсуждали этот трек в проекте Fresh Time. В новинках я тебе его показывал. Ну и пришло время, конечно же, приспособить его к нашему основному плейлисту.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Также до конца часа уверенно и успешно приспособим супер-хиты. Например, от Мота «Намек на нас» будет. Чуть раньше мировой блокбастер «Let Me Be» of the Second Voice. Ну и совсем скоро «Stay» от Леони и Калума Скотта. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
1: Пик возможностей человека.
0: Это пик возможностей человека.
1: Да, вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
0: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
8: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Настоящие ритмы, настоящие пульсации, ну и, конечно же, звездные гипнозы здесь в эфире Love Radio от Мальбека и Сюзанны. В Москве 16:50, завершение часа не за горами.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем ритмично пульсировать под наш плейлист до конца текущего часа. Кельвин Харрис, Сэм Смит, танцевалка Desire, будет мод, он намекнет на нас. И Freemason, Софи Элис Бэкстер с легендарной работой из нулевых Heartbreak, Make Me a Dancer в самом финале часа.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
4: Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Tixfli. 90 дней без блох и клещей.
7: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
8: 18+.

силен в арифметике. Ему

0: Москве
1: 17. Love News.
2: В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В правительстве утвердили методические рекомендации по ЗОЖ для медорганизаций с центрами здоровья и долголетия. Согласно документу, завтракать следует в течение часа после пробуждения, ужинать не позднее, чем за 3 часа до сна. Также необходимо исключить из рациона полуфабрикаты, колбасы, готовый соус, белый хлеб и сахар. По мнению авторов, такие меры должны способствовать увеличению продолжительности жизни. Команда китайских нейробиологов изучила данные 500 тысяч человек и пришла к выводу, что идеальная формула сна от 6 до 8 часов в сутки. Именно столько нужно, чтобы организм восстанавливался, а риски болезней и преждевременного старения снижались. При этом и недосып, и пересып работают против нас. Меньше 6 или больше 8 часов, и тело начинает стареть быстрее. Если ты любишь музыку, то слушаешь Love Radio, а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, ты его легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал. Победителя мы определим 22 мая в пятницу на утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности ты найдешь на нашем сайте и в наших соцсетях. 18+. Медведь в США съел 20 килограмм мороженого и впал в кому. Косолапый устроил ночной набег на кафе в Арканзасе. Утром сотрудники нашли его без движения. У Мишки случилась сахарная кома, и он 2 дня приходил в себя под наблюдением ветеринаров. Владельцы кафе и настоящие коммерсанты тут же стали продавать новый вкус мороженого Burley Wake, так что убытки от съеденного животным отбили. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Килограмм мороженого, и у тебя получается сахарная кома. Ну, а 20 минут музыки, и у тебя лучшее настроение. Эбин Халлоу на старте этого часа. Дальше Алиф Арбен, Рен Миллер, Боди Ток.

0: Феникс здесь в эфире Love Radio летает. Тот самый Феникс, с которым мы вместе отправляемся дальше по нашему плейлисту 17.20 в столицу.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Конечно же, можно птичку отпустить, но лучше держать ее рядом, потому что вместе с ней мы можем послушать шикарные треки. Например, Шаде до конца часа от Мото, by Инди и Ихчо.
2: Она танцует под Шаде.
0: Шира на Азизам. И совсем скоро Don't Wanna Go Home, это Медуза и Генри Камамео. Это Love Radio, дальше больше саундтреков твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: немного или, наоборот, много магии. Здесь на волнах Love Radio от Эда Ширена, его трека «Азизам». Пусть чудеса случаются и дальше, ну а мы пока завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И будем мы не одни, а вместе с By India, Хчо и Мотом, их супер залетевшим в последние дни треком «Шаде». И молоко в финале часа «Синни Бэк», легендарщика из нулевых. Ну а в новом части тебя уже ждут новые саундтреки твоей любви, так что будь рядом.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Подробности на tixfli.rf.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
12: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
11: Полина Гагарина.
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

вечера в Москве. Не надо бояться неудачи, стоит бояться того, что ты будешь стоять на месте через год. Но об этом, мне кажется, можно подумать будет понедельник только. А пока что мы наслаждаемся музыкой крутой погоды. Алекс Уоррен, Fever Dream на...

0: ожидании взаимности Сабрина Карпентер находится. Ариана Гранде тоже здесь. We can be friends, wait for your love. Больше во френд-зоне девушка не хочет находиться. Ну и, конечно же, нужно молодому человеку ответить.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ответить на этот запрос. Нам же с тобой нужен ответ от вселенной на запрос, какая же музыка будет дальше. Я тебе расскажу прямо сейчас. До конца часа Hold on Me. Это Кайго, Сандра Кавадзе.

0: ждем скоро Bring Your Love, это Мадонна и Сабрина. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков и любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Дела в радио.
1: Если вы пытаетесь сдавать на права, то новые правила уже вступили. Но самое главное, что нам напоминают, что нельзя с собой брать на экзамен.
2: Скрытые микрофоны и камеры. Давайте будем честны, сдать теорию и выучить все перфокарты, все билеты. Это несложно, это все могут сделать. Просто большее количество итераций, часов повтора.
1: Да. Заметьте, чувствуется, что Ярослав уже давным-давно с правами. Потому что прозвучало слово перфокарта.
2: Так это раньше называлось.
1: Да я понял просто. Ну, это удивительно, конечно. Перфокарт. Я, кстати, да, в 66-м сдавал.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: кот не верит, героиня работы «Одиночка» трека Ольги Серябкиной, молодому человеку не верит и все. Что теперь? Невкусная точка даже вот ставит, подводит черту и ставит точку. Невкусно в этом разговоре и во всех этих чувствах. А мы же с тобой принимаем это безусловно. 18.51 в столице. Ольга Серябкина, автор и исполнитель, она художник, она так чувствует.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы продолжаем слушать музыку, внимать всем мыслям артистов, которые звучат в течение часа в нашем плейлисте. Ну а до конца текущего Кайго Сандра Кавадзе вместе с нами Hold On Me, придерживайся меня, ну и Бритни Спирс Gimme More.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Шаман.
10: Это любовь.
11: Михайлов.
12: На тебя

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

7 вечера в Москве. Самое романтичное время субботы, мне кажется, начинается именно сейчас. Ну так добавим же хорошей романтичной музыки. Мноффенбах, Майлз Эвэй. Прямо сейчас дальше Тейм Импала, Джинни Дракула. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще

0: Настоящий танцевальный боевик здесь на волнах Love Radio. 19:20 по столичному времени. Мы кайфуем под Егора Крида, Артик Асти и их свежую совместку под названием «Карма». Только что.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и дальше мы продолжим получать не меньшее удовольствие от тех артистов, которые появятся в нашем плейлисте, в нашем эфире до конца часа. Ариана Гранде, The Weeknd, Save Your Tears. Ждем. Чуть раньше здесь Богдан Медведев, Broken Heart. И еще раньше All I Know, это Rudimental Khaled. Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
1: Пик возможностей человека.
0: Это пик возможностей человека. Да,
1: вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
0: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love You Like That. Приятная, атмосферная и неспешная работа. При нем, мне кажется, классно прогуливаться с любимым человеком по вечернему городу, по Москве или по той локации, где ты сейчас находишься. Love, спасибо тебе за то, что пишешь такую крутую музыку.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы движемся дальше. Не меньше крутых треков будет в ближайшие 10 минут. The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears. Будет Tomorrow Together, Stick With You, Lady Gaga, Alejandro. Ну а следующие 2 часа так вообще будут улетными и танцевальными. Наш бессменный резидент DJ Light подготовил целый 2-часовой микс в проекте Big Love Dance. Будем танцевать. Это как таковое припати перед ночной тусовой очень яркой частью этих выходных. Ну а я же Макс Фабиан. Желаю тебе классного продолжения вечера, начала ночи. И увидимся и услышимся с тобой уже в понедельник, сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Всем пока.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.

Москве 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Митины прогулки по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Если вы пытаетесь сдавать на права, то новые правила уже вступили. Но самое главное, что нам напоминают, что нельзя с собой брать на экзамен.
1: Скрытые микрофоны и камеры. Давайте будем честны, сдать теорию и выучить все перфокарты, все билеты. Это несложно, это все могут сделать. Просто большее количество итераций, часов повтора.
0: Заметьте, чувствуется, что Ярослав уже давным-давно с правами. Потому что прозвучало слово «перфокарта».
1: Так это раньше называлось.
0: Да я понял просто. Ну, это удивительно, конечно. Перфокарт. Я, кстати, да, в 66-м сдавал.
2: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
2: «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.

0: хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 02 03. Клиника

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: путешествие.
1: 18+. Love, любовь. Лайф живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

радио.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59